0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
6: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
5: А что можно делать?
6: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
5: А официант и администратор?
6: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
5: То есть можно начать проще?
6: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
5: Нормально.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: Реклама. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
9: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
10: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
11: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду контролеров ОТК, ювелиров-закрепщиков, шлифовщиков, гальваников и уборщиц. Высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
13: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Слэп-Сити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок называют последним пристанищем свободы. Впрочем, свобода это своеобразная. Люди здесь живут в трейлерах без воды и электричества, а представителей коммунальных служб здесь никто и никогда в глаза не видел. Впрочем, есть и свои плюсы. О налогах и квартплатах местные жители также не переживают по причине их отсутствия. Что же, ну в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 23, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64%, согласно сервису Яндекс.Погода.
12: Радио Ваня. Отличная погода.
7: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
12: Радио Ваня. Бодрит и освежает.

Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Bike 44. Покупай по выгодной цене. Bike 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.
5: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одеться.

0: Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Кострома станет площадкой масштабного хорового фестиваля. В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию. Российский регион превратился в визуальный тренд среди топовых блогеров. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Кострома станет площадкой для проведения финала Всероссийского фестиваля школьных хоров, пишет СМИ-44. В этом году в отборочном этапе фестиваля принимали участие более миллиона детей из 37 тысяч общеобразовательных учреждений страны. В числе финалистов хор «Благовест» гимназии номер 28 Костромы. Коллектив стал лучшим в номинации «Академические хоры» по результатам конкурсного отбора в ЦФО. Финал фестиваля пройдет с 3 по 13 сентября. Имена победителей и призеров будут объявлены на гала-концерте 12 сентября в КВЦ «Губернский». Здесь сводный хор из всех участников мероприятия исполнит лучшее произведение отечественных композиторов. Новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры утвердили в России, сообщил Росстандарт. В нем отметили, что ГОСТ на йогурт для питания детей раннего возраста утвержден впервые. Документ устанавливает единые требования к качеству, безопасности, маркировке, транспортированию и хранению продукции для детей с 8 месяцев до 3 лет. ГОСТ на напитки на основе молочной сыворотки также впервые утвержден для детей от 1 года, а также дошкольного и школьного возраста. Оба стандарта вступят в силу с 1 января следующего года. Северная Осетия превратилась в визуальный тренд среди топовых блогеров, фотографов и медиаперсон, пишет Лента.ру. По словам экспертов, этот российский регион давно вышел из категории экзотики и оказался в топе круглогодичных направлений. Туристов привлекают уникальная природа, ущелья, ледники и древняя архитектура. Путешественникам предлагаются разные форматы, от классических туров только по Северной Осетии до комбинированных маршрутов, включающих также Ингушетию, Чечню и другие Кавказские республики. Недельная поездка обойдется примерно 80 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Слэп-Сити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок называют последним пристанищем свободы. Впрочем, свобода это своеобразная. Люди здесь живут в трейлерах без воды и электричества, а представителей коммунальных служб здесь никто и никогда в глаза не видел. Впрочем, есть и свои плюсы. О налогах и квартплатах местные жители также не переживают по причине их отсутствия. Что же, ну в Костре будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 23, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Тополиный пух. Жара. Июль.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
1: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
2: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
3: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду контролеров ОТК, ювелиров-закрепщиков, шлифовщиков, гальваников и уборщиц. Высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем ими на вас. Телефон 420-160. 420-160.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме продолжается опрессовка. В России изменятся правила онлайн-продажи товаров. Россиянам дали советы по выбору украшений при ограниченном бюджете. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается опрессовка, пишет «Кострома Тудей». Гидравлические испытания сетей районной котельной уже начались и продлятся до 19 июля. С 20 по 26 июля бригады проведут работы по ремонту оборудования на тепловом узле. На время прессовки и последующих работ отключат горячую воду в многоквартирных домах на улицах Самоковской, Заволжской, Южной, Ярославской, Янакульпе, проезде Говядиного и микрорайоне Панова. О сроках восстановления коммунальных услуг можно узнать по телефону Единой информационной службы ЖКХ города 390404. Кроме того, информацию можно получить в аварийно-диспетчерской службе ТГК-2 по номеру 649154. С 1 сентября этого года для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции, пишет газета.ру. Теперь при размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности. Согласно изменениям в законе о защите прав потребителей, в карточках товаров необходимо будет указывать ссылки на российские или евразийские госреестры. В этих документах должны быть зафиксированы номер декларации или сертификата, период их актуальности и сведения об органе, выдавшем подтверждение. Если же продукция не подлежит обязательной сертификации, информация об этом должна быть четко и доступно доведена до сведения покупателя. Россиянам дали советы по выбору бюджетных украшений, которые выглядят визуально дорого, пишет Лента.ру. По словам экспертов, главный секрет дорогого образа – лаконичность. Чем сложнее перегруженное украшение, тем выше риск, что оно будет выглядеть менее статусно. По этой причине, советуют они, лучше приобрести минималистичные серьги, кольца и подвески с чистыми линиями. Кроме того, специалисты призывают россиян с ограниченным бюджетом присмотреться к украшениям из белого золота или серебра с качественным родиевым покрытием. Белый металл визуально усиливает сияние прозрачных камней, делая украшение более выразительным. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Всегда на солнечке.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49. Вторая Волжская, 7.
4: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
5: Костромской государственный университет. Твоя игра. Твои правила.
6: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
7: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
8: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
9: Коль готовить не хотите? В Поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
10: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду восковщиц, восковщиков, кладовщиков-учетчиков, ювелиров-монтировщиков, полировщиков ювелирных изделий. Высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: Ваня ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

Полиной Пух. Жара. Июль. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». Костромским водителям не придется заправляться почетным и нечетным номерам. Минпросвещение разъяснило правила приема в 10 класс. Врачи назвали 5 самых полезных орехов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромским водителям пока не придется заправляться почетным и нечетным номерам, пишет «Кострома Тудей». На еженедельном совещании губернатора чиновники обсудили возможность ограничения на заправку в зависимости от номера машины. Такую схему уже применяют в некоторых соседних областях, например, в Кировской, но в Костроме от нее пока отказались. В соцсетях идею поддержала треть опрошенных, половина выступила против, а каждый пятый пока не определился. На самих заправках водители отнеслись к возможным ограничениям спокойнее, и большинство ответили, что готовы подстроиться. Но главы районов, особенно отдаленных, высказались против. Они отметили, что особых очередей на АЗС нет, а топливная ситуация стабилизировалась. В итоге ограничения решили пока не вводить, но ситуацию оставят на контроле и продолжат за ней следить. Минпросвещение сообщили, что школа может отказать в приеме в 10 класс при отсутствии свободных мест, а также, если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, пишет «Известия». В Минпросвещении уточнили, что школа вправе организовать индивидуальный отбор для обучения в классах с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. Если выпускник 9 класса не прошел успешно индивидуальный отбор, орган исполнительной власти субъекта или орган местного самоуправления обязаны предоставить ему место в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе. Если составить рейтинг с точки зрения пользы для здоровья, первое место займет грецкий орех, пишет газета.ру. Его главным преимуществом, отмечают эксперты, считается высокое содержание растительных омега-3 жирных кислот, которые помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. На втором месте находится миндаль, считают эксперты. Это один из лучших источников витамина Е, мощного антиоксиданта, необходимого для здоровья кожи, сосудов и иммунной системы. Третью строчку занимают фисташки. Они содержат меньше калорий по сравнению со многими другими орехами, но при этом богаты белком, клетчаткой и калием. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Ваня». «Радио Ваня».

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, хорошие. Новый день сегодня. Напомню, середина недели, то есть маленькая пятница, с чем вас от всей души и поздравляю. На календаре 15 июля. Середина второго месяца календарного лета. Меня зовут Андрей Шмурай, и я предлагаю прямо сейчас вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Правила несложные, включаю отрывок звуковой из известного фильма. Как только вспомните его название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас среда, поэтому голливудская картина. Такая, знаете, авантюрная комедия о двух родственницах. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Пообещай, что ты меня не побьешь.
3: В чем дело?
2: Мы едем на большой скорости, можем разбиться и умереть.
3: В чем дело?
2: Джек отверг меня. Я ему кое-что подсыпала.
3: Самое мерзкое, самое подлое в мире!
2: Ты права, так и есть.
1: Уверен, многие вспомнили название этой картины. Если это так, звоните 325-696, код города 812. Победителя сегодня поощрим подарком. Это будет фирменный шопер от Радио Ваня. Всем удачи, жду ваших звонков.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Радио Ваня.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.
6: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
8: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95. В Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
9: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду восковщиц, восковщиков, кладовщиков-учетчиков, ювелиров-монтировщиков, полировщиков ювелирных изделий, высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
10: Приглашаем всех на фестиваль российской снегурочки «Мороженое лето Кострома». 18 июля на площади Сусанинской с 12 до 17 состоится ежегодный гастрофестиваль мороженого. Гостей ждут десятки сортов мороженого от ведущих производителей России. Целый день живой музыки, танцев, интерактивных программ и семейных активностей. Гостем праздника станет московская кавер-группа «Магия». В 15:30 среди гостей фестиваля пройдет розыгрыш подарков от российской снегурочки и ее друзей. 18 июля с 12 до 17. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
11: Алло!
5: «Радио Ваня» всегда на солнечной стороне.

0: «Угадай фильм».
1: Ну что, дорогие мои хорошие, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». У нас есть телефонный звонок. Дозвонилась к нам Диана. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Диана, с солнечным деньком вас в Санкт-Петербурге. От всей души поздравляю.
2: Спасибо большое. Погода радует.
1: Соглашаюсь. С утра как-то было пасмурно, а сейчас, в общем-то, ничего. Хочется куда-нибудь на отдых, на природу. Вы, кстати, в отпуске уже были?
2: Я все лето в отпуске. Многодетная мать. Отдыхаю.
1: Ой.
2: Как раз на даче сейчас находимся с детьми.
1: Как здорово, Дианочка. От всей души вас поздравляю с тем, что вы многодетная мама прежде всего.
2: Спасибо. Спасибо.
1: И поощрим вас непременно после того, как вы назовете фильм. Но давайте послушаем еще раз отрывок.
3: Пообещай, что ты меня не побьешь.
4: В чем дело?
3: Мы едем на большой скорости, можем разбиться и умереть.
4: В чем дело?
3: Джек отверг меня. Я ему кое-что подсыпала.
4: Ты самая мерзкая, самая подлая в мире!
3: Ты права, так и есть.
1: Итак, Диана, как же называется этот фильм?
2: Фильм называется «Сердцеедки».
0: Угадал!
1: Это фильм «Сердцеедки», поскольку очень быстро вы к нам дозвонились, уверен, смотрели.
2: Конечно, много раз.
1: Я, признаюсь откровенно, тоже пару-тройку-то точно пересматривал, а может быть и больше. Дженнифер Лав Хьюитт и Сигурни Уивер – потрясающие актрисы. Кстати, вот эта сцена сейчас, которую мы слушали, она же в автомобиле происходит, да?
2: Да, да.
1: Как выяснилось, ни та, ни другая водить машину не умели к тому моменту. Не знаю, может быть, сейчас научились. Мне, кстати, еще очень нравится Джин Хэкман. Я считаю, это вообще шедевр просто. Помните этого дяденьку? Вот, который...
2: Да, конечно.
1: Курил все время и кашлял.
2: Да, да, да.
1: Дженнифер Лав Хьюитт, кстати, призналась, что самые трудные сцены в фильме у нее были, когда приходилось именно курить, потому что сама актриса не курит и считает эту привычку ужасной. Вот здесь с ней целиком и полностью соглашаюсь. Ну что ж, Диана, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок фирменный шопер от радио Ваня.
2: Спасибо большое.
1: Хотите?
2: Привет всему Питеру и Колпино.
1: Ой.
2: Кто меня узнал.
1: Отлично, в Колпино еще привет полетел. Спасибо еще раз за игру. Хорошего дня, хорошего лета. Проговорились, отдыхаете на даче. Пусть погода способствует.
2: Спасибо, до свидания.
1: Всего доброго.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.
5: Погода плохая, погода. Полгода совсем не год.

0: Эгоистка.
1: Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Жара, июль, радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня 15 июля отмечается День русской лени. Ну, поскольку разгар трудовой недели, по-настоящему полениться не получится. А вот сделать небольшую передышку, почему бы нет? На тему праздника наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: День русской лени – это вовсе не призыв к тотальному безделью. Идея в другом – дать себе повод ненадолго остановиться, сбросить ритм постоянной спешки, забыть о дедлайнах и просто побыть в расслабленном состоянии. Многие связывают дату с серединой лета, временем отпусков, школьных каникул и теплых вечеров, когда особенно хочется замедлиться.
0: Четвертое место.
1: Праздник зародился в этнокультурном центре деревня Тыгыдым в Ярославской области. Там впервые провели ленивый фестиваль. Участники валялись в сене, устраивали бои подушками и соревновались в том, кто дольше пролежит на русской печи. Со временем идея вышла за пределы одной деревни. Ее подхватили блогеры, сторонники философии медленной жизни, а позже и психологи.
0: Третье место.
1: В русских сказках лень часто неоднозначный порог. Помните, Емеля из сказки «По щучьему велению» благодаря праздности получает волшебную силу и удачу.
0: Второе место.
1: Лень стимулирует изобретательность. Именно из-за лени появились многие изобретения, облегчающие жизнь. Чтобы не копать землю лопатой, придумали экскаватор, а чтобы не мыть посуду – посудомоечную машину.
0: Первое место.
1: Вы не поверите, в детстве Альберт Эйнштейн, Пабло Пикассо, Уинстон Черчилль и Чарльз Дарвин считались ленивыми учениками из-за отсутствия привычного уклада и малых физических нагрузок. И ведь из них вышли настоящие гении.
0: Великолепная пятерка. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Кострома станет площадкой масштабного хорового фестиваля. В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию. Российский регион превратился в визуальный тренд среди топовых блогеров. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Кострома станет площадкой для проведения финала Всероссийского фестиваля школьных хоров, пишет СМИ-44. В этом году в отборочном этапе фестиваля принимали участие более миллиона детей из 37 тысяч общеобразовательных учреждений страны. В числе финалистов – хор «Благовест», гимназии номер 28 Костромы. Коллектив стал лучшим в номинации «Академические хоры» по результатам конкурсного отбора в ЦФО. Финал фестиваля пройдет с 3 по 13 сентября. Имена победителей и призеров будут объявлены на гала-концерте 12 сентября в КВЦ «Губернский». Здесь сводный хор из всех участников мероприятия исполнит лучшее произведение отечественных композиторов. Новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры утвердили в России, сообщил Росстандарт. В нем отметили, что ГОСТ на йогурт для питания детей раннего возраста утвержден впервые. Документ устанавливает единые требования к качеству, безопасности, маркировке, транспортированию и хранению продукции для детей с 8 месяцев до 3 лет. ГОСТ на напитки на основе молочной сыворотки также впервые утвержден для детей от 1 года, а также дошкольного и школьного возраста. Оба стандарта вступят в силу с 1 января следующего года. Северная Осетия превратилась в визуальный тренд среди топовых блогеров, фотографов и медиаперсон, пишет Лента.ру. По словам экспертов, этот российский регион давно вышел из категории экзотики и оказался в топе круглогодичных направлений. Туристов привлекают уникальная природа, ущелья, ледники и древние архитектура. Путешественникам предлагаются разные форматы, от классических туров только по Северной Осетии до комбинированных маршрутов, включающих также Ингушетию, Чечню и другие Кавказские республики. Недельная поездка обойдется примерно 80 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Язнайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская 6 и Никитская 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49. Вторая Волжская, 7.
1: В клинике «Мир здоровья» на Титова 15 время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно противопоказание, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
2: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
4: Коль готовить не хотите? В Поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду контролеров ОТК, ювелиров-закрепщиков, шлифовщиков, гальваников и уборщиц. Высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
6: Приглашаем всех на фестиваль российской снегурочки. Мороженое «Лето Кострома». 18 июля на площади Сусанинской с 12 до 17 состоится ежегодный гастрофестиваль мороженого. Гостей ждут десятки сортов мороженого от ведущих производителей России. Целый день живой музыки, танцев, интерактивных программ и семейных активностей. Гостем праздника станет московская кавер-группа «Магия». В 15:30 среди гостей фестиваля пройдет розыгрыш подарков от российской снегурочки и ее друзей. 18 июля с 12 до 17. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Шутки.

0: и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актриса театра и кино Любовь Аксенова впервые за всю свою карьеру столкнулась с настолько изнурительной подготовкой к съемочному процессу, какой не было ни в одном из предыдущих проектов. Речь идет о новом сериале «Холод», где она исполняет центральную роль. Образ девушки, которая оказалась в тюремном заключении после страшной аварии, которая унесла жизнь ее мужа и малолетней дочери. На премьерном мероприятии, посвященном выходу проекта, 36-летняя артистка раскрыла подробности трансформации. По сюжету ее героиня сознательно объявляет себе двухнедельную голодовку. Аксенова подчеркнула, что еще задолго до старта съемок у нее состоялся детальный разговор с режиссером, по итогам которого было решено попытаться достичь максимальной достоверности, чтобы на экране запечатлеть действительно истощенный вид, характерный для человека на сухом голодании. Она уточнила, что применила методику сухой сушки, традиционно используемую бодибилдерами накануне соревнований. Актриса целенаправленно убирала жировую прослойку и выводила воду из организма, интенсивно тренировалась и потребляла супермало пищи в диапазоне от 400 до 800 калорий в сутки. Причем к финальному этапу рацион стал минимальным. В результате при обычном весе в 53 килограмма она достигла отметки в 48. И чего только не сделаешь ради искусства.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певица и телеведущая Анна Семенович решила разъяснить смысл недавнего заявления, вызвавшего активную дискуссию в социальных сетях. Артистка пояснила, что ее фраза о том, что женщины сами притягивают неподходящих мужчин, была связана с темой самоуважения и избирательности в личной жизни. Семенович подчеркнула, что ее слова не были попыткой обвинить женщин в чужих ошибках, а касались того, как отношение к себе влияет на выбор спутника. По мнению певицы, когда женщина недостаточно ценит себя, она склонна соглашаться на партнера недостойного уровня, вместо того, чтобы искать того, кто действительно соответствует ее желаниям. Помимо разъяснения позиции, Семенович дала совет женщинам, желающим избежать подобных сценариев в будущем. Певица призывает не торопиться с началом близких отношений. По ее словам, прежде чем впускать нового человека в свою жизнь, необходимо уделить время тому, чтобы лучше узнать его, изучить характер и понаблюдать за его поведением в различных ситуациях. Ценный совет.
0: Звездный час.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Приглашаем всех на фестиваль российской снегурочки. Мороженое «Лето Кострома». 18 июля на площади Сусанинской с 12 до 17 состоится ежегодный гастрофестиваль мороженого. Гостей ждут десятки сортов мороженого от ведущих производителей России. Целый день живой музыки, танцев, интерактивных программ и семейных активностей. Гостем праздника станет московская кавер-группа «Магия». В 15.30 среди гостей фестиваля пройдет розыгрыш подарков от российской Снегурочки и ее друзей. 18 июля с 12 до 17. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радио Ваня.

0: Верочки и ее друзей. Гастрономический праздник развернется 18 июля на Сусанинской площади. За последний месяц российские работодатели стали на 8% чаще искать сотрудников сразу в нескольких профессиональных отраслях, пишет Газета.ру. В июне российские компании открыли около 250 тысяч вакансий в сфере рабочего персонала, что соответствует приросту на 18% по сравнению с прошлым месяцем. На втором месте по динамике спроса оказались специалисты науки и образования, где прирост также составил 18%, а на третьем – работники сферы транспорта, логистики и перевозок. Также в топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса вошли домашний, обслуживающий персонал, строительство и недвижимость, административный персонал, высший и средний менеджмент, автомобильный бизнес и производство, а также сервисное обслуживание. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
1: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
4: Ясно, папе! Ясно, мама! Маме, окна ставьте, да,
5: окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман» 370707.
6: Компания «Нью Голд» в связи с расширением производства приглашает в свою команду восковщиц, восковщиков, кладовщиков-учетчиков, ювелиров-монтировщиков, полировщиков ювелирных изделий, высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготы.

0: Бесплатное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
1: Приглашаем всех на фестиваль российской снегурочки. Мороженое «Лето Кострома». 18 июля на площади Сусанинской с 12 до 17 состоится ежегодный гастрофестиваль мороженого. Гостей ждут десятки сортов мороженого от ведущих производителей России. Целый день живой музыки, танцев, интерактивных программ и семейных активностей. Гостем праздника станет московская кавер-группа «Магия». В 15:30 среди гостей фестиваля пройдет розыгрыш подарков от российской снегурочки и ее друзей. 18 июля с 12 до 17. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, в Костроме будет пасмурно, да и к тому же не так жарко. Днем температура воздуха составит плюс 14, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня 15 июля отмечается День русской лени. Ну, поскольку разгар трудовой недели, по-настоящему полениться не получится, а вот сделать небольшую передышку, почему бы нет? На тему праздника наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: День русской лени – это вовсе не призыв к тотальному безделью. Идея в другом – дать себе повод ненадолго остановиться, сбросить ритм постоянной спешки, забыть о дедлайнах и просто побыть в расслабленном состоянии. Многие связывают дату с серединой лета, временем отпусков, школьных каникул и теплых вечеров, когда особенно хочется замедлиться.
0: Четвертое место.
1: Праздник зародился в этнокультурном центре деревня Тыгыдым в Ярославской области. Там впервые провели ленивый фестиваль. Участники валялись в сене, устраивали бои подушками и соревновались в том, кто дольше пролежит на русской печи. Со временем идея вышла за пределы одной деревни. Ее подхватили блогеры, сторонники философии медленной жизни, а позже и психологи.
0: Третье место.
1: В русских сказках лень часто неоднозначный порог. Помните, Емеля из сказки «По щучьему велению» благодаря праздности получает волшебную силу и удачу?
0: Второе место.
1: Лень стимулирует изобретательность. Именно из-за лени появились многие изобретения, облегчающие жизнь. Чтобы не копать землю лопатой, придумали экскаватор, а чтобы не мыть посуду – посудомоечную машину.
0: Первое место.
1: Вы не поверите, в детстве Альберт Эйнштейн, Пабло Пикассо, Уинстон Черчилль и Чарльз Дарвин считались ленивыми учениками из-за отсутствия привычного уклада и малых физических нагрузок. И ведь из них вышли настоящие гении.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Расходы на свиданиях – это зачастую деликатная и не самая легкая тема. И она по-прежнему вызывает множество дискуссий. Своей историей поделилась некая девушка. У нее есть парень. И когда они отправляются на свидание, он просится сесть за руль ее машины. То есть получается, что для всех совместных поездок используется автомобиль девушки. Плюс она же еще и платит, да, за бензин. Женщина добавила, что не пытается подсчитывать, кто кому сколько должен, но ей хочется, чтобы хоть иногда на заправках платил именно возлюбленный, хотя она и признает, что за совместную еду всегда платит он. Ну и на том спасибо. Многие согласились, что тема слишком сложная, чтобы советовать что-то конкретное. Единственное, что можно порекомендовать, это спокойно сесть и доброжелательно побеседовать с кавалером о тратах во время свиданий. Вы знаете, друзья, если двое друг друга любят, то они всегда придут к компромиссу. Вот и я в очередной раз желаю всем вам. Любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Приглашаем всех на фестиваль российской снегурочки. Мороженое «Лето Кострома». 18 июля на площади Сусанинской с 12 до 17 состоится ежегодный гастрофестиваль мороженого. Гостей ждут десятки сортов мороженого от ведущих производителей России. Целый день живой музыки, танцев, интерактивных программ и семейных активностей. Гостем праздника станет московская кавер-группа «Магия». В 15:30 среди гостей фестиваля пройдет розыгрыш подарков от российской снегурочки и ее друзей. 18 июля с 12 до 17. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: основанием, самое заметное из которых ожидается 1 августа. В этот день работающим пенсионерам произведут перерасчет страховых пенсий, напомнил в беседе с Арти член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гаврин. По его словам, затронет августовский перерасчет тех, кто работал в течение 2025 года и за кого вносились страховые взносы, еще не учтенные в размере пенсии. Сумма будет индивидуальной, потому что она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов, пояснил эксперт. С учетом стоимости коэффициента в текущем году 156 рублей, максимальная прибавка составит 470 рублей в месяц. Жара представляет серьезную угрозу для ноутбуков. Главная опасность – повышение температуры внутренних компонентов. О том, где нельзя оставлять технику, рассказал Алексей Вовненко, ведущий бренд-менеджер Айру. При температуре аккумулятора выше 35 градусов начинается его ускоренная деградация. При нагреве до 40-45 градусов потеря емкости становится заметной для пользователя. Не менее чувствительны к перегреву накопители SSD. При 70-75 градусах они снижают производительность. Оставлять ноутбук в закрытом автомобиле летом крайне нежелательно, предупреждает Вовненко. В жару температура внутри салона может быстро подняться до 60-70 градусов. В первую очередь страдает аккумулятор. И в завершении выпуска исследователи из Няньянского технологического университета в Сингапуре и Японского университета Васеда разработали таракана-киборга, который может не только передвигаться по суше, но и проводить до 3 часов под водой. Обычные тараканы дышат не легкими, а сетью тонких трахей, которая доставляет кислород напрямую к клеткам. На спине насекомого закрепили небольшой резервуар с разбавленной перекисью водорода. Помимо акваланга, киборг оснащен электронным модулем дистанционного управления. Команды передаются насекомому с помощью электродов, а двигаться оно продолжает за счет собственных мышц. Благодаря этому устройству не нужны тяжелые батареи или сложные моторы, что делает систему легкой и энергоэффективной. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, в Костроме будет пасмурно, да и к тому же не так жарко. Днем температура воздуха составит плюс 14, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: нужен. Нужен еще.
1: Один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
2: Всем привет, друзья! Продолжается наша футбольная киноколлекция. И сегодняшний фильм, который хочу порекомендовать на вечер, рассказывает не о профессионалах, а о том, как ими в будущем становятся. Фильм называется «Коробка». Не исключено, что многие его видели, а повторного просмотра, безусловно, заслуживает. Напомню, в фильме рассказывается о четырех друзьях. Они молоды и увлечены уличным футболом. Самый крутой из них Костя, а его девушка Настя считает, что он должен попробовать себя в профессиональной футбольной команде. Но для Кости уличный футбол – это его жизнь, а футбольная коробка – второй дом, где играют только друзья и только свои. После чего начинается некое противостояние с чужой компанией. И еще раз, друзья мои, повторюсь. Я человек неравнодушный к футболу, но тем не менее мало что в нем понимающий. Но вот этот фильм заставил меня позабыть о реальности. Прекрасная актерская игра, динамичный монтаж, заводящие саундтреки, ну и, конечно же, финал, который пробудит, я уверен, в каждом из вас самые светлые качества. Кино на вечер. Коробка. Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине.

0: день со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вот этот парень, о котором следующая история, наверняка уже прочитал новость о том, что готовится новая экранизация или ремейк фильма под названием «Кошмар на улице Вязов». Однако пародировал он другого персонажа. Впрочем, давайте по порядку. Любитель фильмов ужасов перепугал жителей бразильского города, выйдя ночью на улицу в весьма эксцентричном костюме. Он надел длинный черный плащ, широкополую шляпу, маску и перчатки с огромными когтями. Но это был не Фредди Крюгер. Дело в том, что этот человек хотел отдать дань уважения другому любимому фильму ужасов «Джиперс Криперс». Ну, наверняка многие смотрели. И нарядился монстром вот именно из этого фильма. Случайные очевидцы, которых пугал шутник, фильм не смотрели. Так что приняли жуткого прохожего за оборотня, а заодно и пожаловались в полицию. Дескать, посмотрите, нечто паранормальное прогуливается по улицам нашего городка. Джиперса Криперса задержали. Им оказался местный электрик, и хотя мужчина изо всех сил старался донести мысль, что это была шутка, ему все-таки предъявили обвинение в нарушении общественного порядка. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Россияне стали значительно чаще интересоваться оформлением топливных карт. При покупке квартиры на вторичном рынке россияне могут получить скидку 3-5%. В Голливуде готовят новую версию классического хоррора «Кошмар на улице Вязов». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. На фоне ситуации на топливном рынке россияне стали значительно чаще интересоваться оформлением топливных карт. Об этом сообщает Урару.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.